атаатерна аммутанита орсоани орсорлу атаннутиккаю иллаккуи топпани сеймай намиккараума такко илерийукки амхарсимоо сакуро пуллунгару